ᱯᱚᱱᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ 1612 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱜᱟᱢᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱩᱯᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱤᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱢᱟ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱟᱠᱤᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱠᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱯᱟᱛ ᱛᱮᱫ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤᱢ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱱᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱵᱮᱫ ᱫᱚᱦᱚᱣᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱚᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱞᱠᱤᱱ ᱚᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱠᱤᱱ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱚᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱥ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ

ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱢᱚᱱᱮᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱪᱟᱬᱚᱪ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱟᱬᱚᱪ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ 1920 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱵᱚᱦᱚᱲᱫᱟ ᱮᱢᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱞᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱞᱜᱤᱠᱤᱱ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱮᱢᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱪᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱰᱤᱜᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩᱜ ᱦᱩᱲᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ 1924 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱵᱟᱹᱨᱯᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱱ ᱚᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱞ ᱢᱟᱛᱚ ᱩᱠᱩᱨ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱫᱤᱡ ᱦᱮᱡᱟᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱩᱰᱤᱭᱟᱹ ᱚᱞ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱭᱥᱠᱩᱞ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱤᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱰᱚᱸᱰᱮᱠ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱷᱟᱨᱮᱨᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱟᱲᱮᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱩᱢᱵᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱞᱠᱤᱱ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱠᱤᱱ ᱚᱲᱦᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱤᱱ ᱠᱚᱭᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱤᱫᱩ ᱪᱟᱸᱫᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱵᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱚᱞᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱟᱫᱷᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱢᱵᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ